Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. На старте часа новости в студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Действующие меры сказываются только на логистике. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В частности, речь идет о процессе заправки транспортных средств, используемых для доставки товаров. Алиханов отметил, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары, а в случаях изменения из-за ситуации с топливом готово принять соответствующие меры. Однако пока отрасль не давала таких сигналов, подчеркнул Алиханов. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что обсуждаются новые меры по насыщению рынка топливом. Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников в новом учебном году. Они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января будущего года, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Также образовательные организации могут разработать собственный график на основе федерального с учетом региональных этнокультурных особенностей и запланированных мероприятий. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут приходить в личный кабинет на портале госуслуги. Как сообщается, получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме. Если условия для этого не соблюдены, платежный документ будет направляться на бумаге почты. Порядок и стоимость такой доставки установит Кабмин. Затяжные ливни и грозы надвигаются на центральную Россию. Виной всему два циклона. Один идет с Каспия, другой с Балтики. Они столкнутся над столичным регионом и образуют суперциклон, пик которого ощутим уже в эти выходные. Синоптики прогнозируют аномальные ливни, 80% месячной нормы, и все это на фоне 30-градусной жары. В понедельник, 13 июля, температура вернется к комфортным значениям, а вот дожди, по всей видимости, в столице

0: задержится еще как минимум на неделю.
1: Лето-то будет, Диан? Вот нормальное лето.
0: В пятницу?
1: Вообще летом, этим летом будет нормальное лето?
0: Зонт, ветровка и резиновые сапоги.
1: Ну, договорились.
0: Лучшие летние аксессуары.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Приветствуем всех, каждого и вас лично. Здравствуйте! Сегодня у нас с вами 9 июля, четверг, с чем хочется вас поздравить. И давайте-ка начинать очередное утро на Семи Холмах. Как всегда, много музыки. Наша новая игра «Музыка лета». Разумеется, гороскоп, синематека, все-все, что вы любите. Ну и тема этого утро. Сегодня, как всегда, по четвергам тема от слушателя, и задает ее Екатерина из Новосибирска. Звучит тема так. Детская фраза, поставившая вас в максимально неловкое положение. Родители, вспоминайте, что заряжали дети. Если вы взрослый человек, у вас детей, например, нет, вы можете вспомнить, какой фразой ставили своих родителей в неловкое положение. Сразу скажу, Света задерживается, потому что водители делятся на два типа. Есть хорошие водители, как, например, мой водитель такси, утром вез меня, и мы обсудили тенденции современной музыки. А есть водители, которые запирают других водителей на парковке, из-за чего, как я уже сказал, Света задерживается, но будет в течение ближайших 15 минут. А мы с вами как раз успеем и Адриана Челентано послушать, и Софи Лис Бекстер. В общем, поехали. Всех с добрым утром.

0: Софи Лиз Бекстер, ее Get Over You на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 11 минут. Ну и что, вот Света приехала, я говорил, задерживается. 10 минут, 10 минут не в счет.
1: Ну,
0: и
1: может.
0: Сейчас она как раз-таки вам расскажет, что там успела посмотреть в такси и на что нам с вами стоит обратить внимание в интернете.
1: Нашла потрясающую историю, и тут многое на самом деле буду цитировать. Итак, смотрите, кузбасский шахтер улетел от семьи в отпуск в Таиланд и отказывается возвращаться. Мы же не будем обвинять мужчину, да? Нет?
0: Ну, как бы, ну. Ни грамма осуждения, ни единого слова.
1: Какая получилась история? Еще в конце июня 48-летний шахтер Женя полетел на отдых в Паттайю. Там он должен был провести около 5 дней, улететь обратно, но на рейс он не сел. После того, как туроператор и его близкие начали его разыскивать, Женя ответил на звонок и сообщил, что его дом — это Таиланд. Это цитата. На следующий день, чуть придя в себя, Евгений вновь вышел на связь и попросил срочно купить ему билет в Россию. По словам туроператора, мужчина рассказал, что забаррикадировался в гостиничном номере, опасаясь, что его куда-нибудь не туда уведут. Настаивал

0: на прямом рейсе бизнес-классом, но когда узнал, сколько это будет стоить, а там что-то 173 тысячи в одну сторону, высказался нецензурно, сказал, что возвращаться таки не будет.
1: Ну, это не стоит того, действительно, 170 тысяч и тоска по родине, несоизмеримые вещи.
0: Ну, действительно, да. Да, в общем, будем следить за историей, посмотрим, вернется, не вернется, или, по крайней мере, сколько пробудет в Таиланде, но, наверное, ему там хорошо. Ну, есть предположение.
1: Наверное, говорит, да.
0: Наверняка. Так, если вдруг вы планируете прогулки в Москве в районе Патриарших прудов, разлетается, ну, просто милейшее видео. Там у лебедей второй год подряд появилось потомство. Маленькие, ну, как сказать, лебедята, да, ну, птенцы. Они пока еще на воду не спускались. 4 птенца у лебедей присутствуют. В общем, теперь там действительно можно наблюдать за новой семьей. Вот в честь дня вчерашнего, да, праздника большого, видимо, потомство и вылупилось. Еще интересная, забавная история. В Китае очередной рекорд поставили ребята.
1: Сейчас быстро-быстро пока. Знаешь, я тоже не знал, ты говоришь, как называют маленьких лебедей. Только что посмотрел, друзья, вдруг вопрос возникнет. Его называют либо лебеденок.
0: Так.
1: Кто? Я не знал. Либо лебедыш.
0: Лебедыш.
1: Это как обзывательство какое-то. Слышь, лебедыш, иди сюда. Ну, это прям... Ладно, хорошо, извините, про Китай отвлеклись, но теперь мы знаем.
0: Да, очень классный рекорд. В Китае очередной, действительно. Там построили громадный вокзал. Он, вот здесь внимание, в 15 раз больше крупнейшего вокзала в Европе и вдвое превосходит по площади Ватикан.
1: Серьезно?
0: Серьезно, абсолютно, да. На все про все у ребят ушло 38 месяцев. На самом деле это очень быстро, это рекордный срок. В общем, если будете в Чунцин, знаете, вот рекордный вокзал, там теперь новый есть. А, ну еще один такой вот, не знаю, насколько это прям рекорд, не рекорд, но вчера новость разлеталась вечером. 16 детей родила москвичка. Ну, в общем, 16-й ребенок вчера родился в семье москвичей. Мальчик, мы поздравляем. Я долго смотрела на картинку и не представляла, как она, эта прекрасная женщина, справляется с этой такой большой, невероятной семьей.
1: А про отца, значит, ты не подумала?
0: Он на работе.
1: Постоянно.
0: Наверное, да.
1: Интересно, ну, мы знаем, да, что многодетным семьям у нас в стране дают какой-то автомобиль, там, вот для 16 человек что дают? Электробус здоровый вот такой.
0: Видимо.
1: Лязовский.
0: Но тоже будем следить за историей.
1: Вот хоть кто-то работает на демографии. Спасибо вам огромное. Друзья, над чем нам сегодня с вами предстоит поработать, подскажут звезды уже через пару минут, потому что надо послушать просто великолепную песню.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Roxette и та самая песня «It must have been love». Ну что, кого сегодня ждет любовь и кого успехи в работе? Ну, здесь, конечно, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня голос вашего разума будет звучать громче всех внешних помех. Овны, львы и стрельцы, отстаивайте свои принципы даже в мелочах.
0: Знаки земли. День принесет вам необходимость сделать выбор на основе интуиции, а не фактов. Тельцы, девы и козероги. Логика сегодня бессильна. Просто доверьтесь своему пути.
2: Так, знаки воздуха проведут этот день под эгидой очищения. Близнецы, весы и водолеи, отпустите старые обиды и причиняющих боль людей тоже отпустите. Они засоряют ваше личное пространство.
0: Пойдите прочь. Ну а представители стихии воды ожидает эмоциональное озарение. Раки, скорпионы и рыбы. То, что вы поймете о себе сегодня, изменит ваше отношение к прошлому.
1: Утро на семи холмах.

0: Ну и очень милая, очень приятная и супер хитовая при этом песня от Red Hot Chili Peppers уже через пару минут. Восемь в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии Радио 7.
1: Доброе утро. Требования к трудовым мигрантам ужесточат. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Согласно документу, работники из других стран должны содержать себя и членов семьи, проживающих в России и находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В ином случае разрешение на работу будет аннулировано, и мигрант вместе с семьей должен покинуть страну в течение 15 дней, если нет других оснований для пребывания. Кроме того, после совершеннолетия ребенок в течение месяца должен будет либо выехать из страны, либо подать заявление на выдачу патента. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о спасении Почты России. Председатель палаты Вячеслав Володин предложил сделать все, чтобы почта возродилась, была эффективной, высокотехнологичной и конкурентоспособной, а почтальоны получали бы хорошие зарплаты. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Среди них создание цифровых почтовых ящиков, возможность привлекать сторонних подрядчиков к доставке, размещать рекламу на платежных документах и оптимизировать графики отделения. Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников в новом учебном году. Они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Также образовательные организации могут разработать собственный график на основе федерального с учетом региональных этнокультурных особенностей и запланированных мероприятий. Спрос на отдых в Анапе вырос вдвое. Количество бронирований в июне увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пик спроса на отдых на курорте ожидается во второй половине июля. Количество бронирований выросло на 36% на заезды в июле и августе. Также подчеркивается, что рост загрузки анапских отелей не привел к повышению тарифов. Это Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Радио 7.

0: Уитни Хьюстон, I'm your baby tonight на радио 7 на Семи Холмах. Ну, о наших бейбах расскажем всем и каждому. Те самые фразы, которые ставят в тупик. Фразы наших детей. Поехали. Комментарии уже шикарные, уже настоялись. Забирайте.
1: Недавно младший выдал папе громким шепотом. Это вот, кстати, классика. Потому что я тоже похожую историю проходила. Выдал шепотом, когда папа сказал таксисту, что ему 12 лет, да, чтобы можно было ездить, да, просто без всяких средств. Зачем ты врешь? Мне же 11 с половиной.
0: Хорошо.
1: Умеют дети подставить, умеют.
0: Ирина ВКонтакте пишет, когда старшей дочери было года 4, в детском саду на музыкальном занятии педагог сказал: «Дети, вспомните, пожалуйста, песню, чтобы пелось о каком-то животном». И дочь врубила: «Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик рубал хозяйские харчи». И говорит, я пришла вечером за ней, а воспитательница молодая, говорит, а где она могла это услышать? И мы, говорит, до сих пор не понимаем. Дочери 24 года, историю вспоминаем со смехом.

0: Потрясающе, да, очень хорошо. Так, гуляла с маленьким сыном в парке. Как-то давно, но до сих пор помню, как он показал пальчиком на незнакомого мимо проходящего, причем симпатичного, надо сказать, мужчину, и спросил меня: «Мама, это мой папа?»
1: Ой, как хорошо!
0: Мужчина ускорился. Ну и еще от сына тоже лайфхак: вздохнуть глубоко в булочный и тоскливо произнести: «Сейчас хотя бы корочку хлеба». Угощение от продавцов обеспечены. И девушка пишет по скриптам: «Папа у сына, конечно, был родной, просто много работал. А питание мой детеныш получал вполне достойное. Просто любил сказку про Буратино».
1: Замечательно. Это сегодня будет смешно, кстати, да. Сегодня будет хорошо. Наш вчерашний чемпион Алексей, он вчера выиграл, кстати, ну и заходит с хорошим комментарием. У дочери на стене висел плакат с животными. Интерактивный плакат, то есть нажимаешь на изображение зверя или птицы, а плакат озвучивает название. И когда ей было года 3, поехали в какой-то зоопарк, гуляем, дочь смотрит на красивую птицу, разглядывает, и мимо проходит мужчина и решил поумничать, и спрашивает ребенка: «Девочка, ты хоть знаешь, что это за птица?» Она смотрит на него презрительно и говорит: «Дядь, ты что, тупой? Это же тукан!»
0: Да.
1: Так, давайте, добавь еще что-нибудь.
0: С удовольствием. Фраза не моих детей, но когда я сам подростком был. Был у меня кокер американский, а у них хвосты купированы. И вот на прогулке ко мне подходит девочка, маленькая, годика 3-4. Садится рядом с собакой на корточке, гладит ее и говорит: «Хвостик маленький, а жить-то хочется». 30 лет прошло, до сих пор смеюсь и думаю, что имела в виду эта девочка.
1: Слушай, как бы мне рассказать-то про свои 3,5 лет? Мы идем с ней, и впереди идет девушка с корги.
0: Так.
1: И она прям громко-громко говорит: «Ой, как же это сказать-то? Ну ладно, скажи».
0: А, в виде сердечка.
1: «Папа, какая,
0: да,
1: красивая попочка, понятно, ты только посмотри. Ой, какая кругленькая». И девушка оборачивается, краснеет. Она говорит: «Ой, мне как нравится. А тебе, папа, нравится?» Я говорю: «Мне тоже нравится». И только потом я подошел, говорит: «Ну, это собачка миленькая, лохмая». И действительно, ты краснеешь и не знаешь, что с этим делать. Друзья, рассказывайте, что с этим делали вы. А может быть, ничего не делали. Сегодня у нас тема из Новосибирска. И, кстати, вы тоже можете свою предложить в любое время суток. Напишите либо Свете, либо мне в личку. По четвергам у нас темы от слушателей. И сегодня рассказывайте, какие фразы детей ставили вас в тупик. Ну, сегодня будет действительно весело. Автору лучшего комментария, как всегда, очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах».
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Pie, тот самый хит Take On Me на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы с вами прямо сейчас отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Я в любом случае расскажу все, но с чего начать хочешь, Свет, выбирай ты. Либо про Вьетнам, либо про футбол.
1: Ой, давай... Тут тебе и чемпионат мира, и как бы футбольная тема очень близка, и Вьетнам, конечно, хотелось бы тоже. Давай про Вьетнам, все-таки про отпуск.
0: Итак,
1: там про отпуск?
0: Нет, там не про отпуск. Ну, в каком-то смысле про отпуск. В общем, отец и сын в 1972 году попали под американскую бомбежку. Была Вьетнамская война. И они решили, такая жизнь ни к чему, потому что она может очень быстро оборваться, и ушли в джунгли. Угу. Прятаться от бомбежек. Угу. И они прятались там.
1: Да ладно, да. Это получается до 16-го года.
0: Да, и они их обнаружили только вот спустя это время, и только потому, что мужчина заболел. Они решили выйти к людям, сын вышел и говорит, там у меня папа приболел, что будем делать? В общем, отца спасли, почти хэппи-энд. Они совершенно обалдели. И вот сын, Ван Ланг, ему на тот момент было уже 44 года.
1: Ничего себе.
0: Он, во-первых, был потрясен, когда увидел электричество. То есть он еще, ну, вьетнамская деревня в 72-м году даже, ну, понятно, никакой электрификации. Он совершенно обалдел. А еще он обалдел от женщины. Сказал, что первым делом женится.
1: Вот. Ничего себе. Да.
0: Ну, а что, джунгли, отец, обезьяны, все, а тут раз женщины. Конечно. Культурный шок. Ну и в этом же году продолжался чемпионат Европы по футболу 2016. Напомню, 9 июля 2016 года. Марко Матерацци дал интервью. Помните этого мужчину?
1: Ну, что-то знакомое.
0: Это тот, которому Зидан зарядил головой, из-за чего Зидана удалили, и французы проиграли итальянцам в финале чемпионата мира по футболу. Это, ну, легендарный.

0: Шикарная история. И его спросили, что ты все-таки сказал Зидану, за что он тебя ударил?
1: Так.
0: Потому что ни Зидан не говорил, ни Матерацци до этого момента. И Матерацци сказал, что очень плохо и некрасиво прошелся текстом по сестре Зидана.
1: А, вот тогда было признание, собственно,
0: да,
1: само.
0: Да, он сказал, я, в общем, оскорбил его сестру. Все говорили, что, мол, что ты мать Зидана оскорбил. Но, как, нет, нет, до матери я не опустился, но по сестре прошелся очень и очень сильно. И, говорит, в конце интервью он сказал, я на Зидана обиды не держу.
1: Да.
0: Если бы это интервью брал Зидан, надо было еще раз зарядить ему головой, конечно. Ну так, по-мужски говоря. В общем, вот такие были истории 9 июля 2016 года. И как всегда, о чем мы расскажем через 10 лет, что было бы интересно вспомнить из нашего 2026 года, мы пока еще с вами не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Bruno Mars и Lady Gaga, Die with a Smile на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы уже приготовили для вас летний хит, благодаря которому именно вы можете забрать потрясающую корзину для пикника от Радио 7 в нашей новой игре «Музыка лета». Мы играем уже минут через 15-20, а вот заявки отправляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, и если ваша заявка окажется седьмой, все у вас наверняка сложится. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, столица 752. С добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивые люди успевают все. Ланчтайм. Лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио 7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Новости прямо сейчас в студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Ситуация в российской гражданской авиации остается контролируемой, несмотря на уменьшение привычного запаса топлива. Такое заявление сделал глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, спрос на перевозки остается стабильным. Всего с января по май российскими авиакомпаниями перевезено 39 миллионов 540 тысяч человек, рассказал Никитин. Он добавил, что процент мест в самолете, на которые были проданы билеты, держался на уровне практически 90%. Транспортный комплекс в стране функционирует слаженно, ключевые узлы продолжают работать в обычном режиме, заключил глава Минтранса. Власти могут запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Мамута. Он отметил, что правила о единой цене уже действуют при покупке других товаров в рассрочку. Поэтому ЦБ считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Как отмечают эксперты, разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. В России может появиться семейная туристическая карта «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующие инициативы выступили в Госдуме. Предложение направлено на имя министра экономического развития Максима Решетникова. В обращении поясняется, что такая карта может стать еще одной мерой поддержки молодых семей. По словам парламентариев, механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которую можно будет потратить на туристические услуги, например, на проживание в гостиницах. Продажи свадебной фаты в России в июне выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это данные недавнего исследования. Эксперты отмечают, что в текущем сезоне русские невесты предпочитают более романтичные и значительные образы. Так, спрос на белые корсеты, кружевные платья возрос почти в два раза. Становятся популярнее составные свадебные наряды. Продажи белых макси-юбок за год увеличились в полтора раза. Одним из главных трендов сезона также стала удобная свадебная обувь на низком каблуке высотой до 5 сантиметров.
0: Диана, а что за сексизм? А что с женихами? Мужчины как одеваются? Что стали покупать?
1: Про девочек рассказали.
2: Ой, да ладно, у вас же, как всегда, один костюм на выпускной купили, потом и на свадьбу еще куда-нибудь. Ну,
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Добрым. Всем и каждому привет! Сегодня уже четверг, 9 июля, год 2026. На всякий случай, инопланетянам напомню. Мы с вами в новом часе, где много прекрасной музыки. Наша новая игра «Музыка лета», и кто-то из вас выиграет корзину для пикника. И, как всегда, по четвергам тема от слушателя.
2: Да, вы, пожалуйста, только заходите в наши соцсети, потому что Екатерина из Новосибирска просто, ну, прекрасную тему предложила. Сегодня есть что почитать. Есть, конечно, не эфирные варианты, да. Дети постарались. Но в целом мы сегодня вспоминаем какие-то детские фразы, которые поставили вас в максимально неловкое положение.

0: Down on You Day Has Come на радио 7 на Семи Холмах. 8.07, точное столичное, друзья. Самое время перейти к вашим комментариям. Мы за эфиром столько хохочем, вы слышали. Прекрасные, прекрасные детские истории. Поехали.
1: Дочери года 4-5, и как-то вот, собственно, укладываю, сонная она лежит и говорит: мам, а я вот все думаю, скажи, а за что мужчина выбирает себе жену? За красоту? Я не понял, с чего вдруг такая фраза. Говорю: ну, малыш, за разные качества, за доброту, ум, ну и за красоту, конечно. Ну, типа, а чего ты вдруг? Дочь: да я вот все смотрю на тебя, ведь ты же моя мама, я же вырасту, я на тебя буду похожа. Она такая: ну да. И дочь после небольшой паузы: ну вот, мне кажется, у меня будут проблемы мужа найти. Занавес. Я пошла приводить себя в порядок.
0: Нормально. Так, мужчины пишут: гордятся детьми, это здорово. Вот прям два мужских комментария. Ну, давай по очереди. Сначала я, потом ты. Вадим пишет: заходим в автобус, старшему сыну 4 года. Сидящий

0: рабочие места все заняты. Проехали одну остановку, вторую, и сын выдает громко и с выражением: «Хоть бы одна собака ребенку место уступила». И пишет: «Мы так покраснели, так было стыдно, что просто выскочили на следующую остановку».
1: Так, троллейбус с детьми, я и теща. Это тоже у нас мужчина пишет. Теща и сын через одну дверь, я с дочкой через вторую. Дочка тут же начинает звать бабулю, идентифицирует ее для всего троллейбуса. И опять же, через весь салон кричит: «Бабуль, а в подарке-то у меня много орешков и мандаринок, как раз дедушке на самогон».
0: Оп.
1: Хорошо.
0: Тоже, да, дети в каком ключе воспитаны. Так, ну еще одна мужская история от Влада. Было ему 5 лет, он с бабушкой едет в лифте, заходит соседка, ну, сложные времена, там, про еду и прочее. А у соседки палка колбасы в руках и 2-литровая бутылка пепси. Ну и, собственно, Влад спрашивает, 5-летний, у этой соседки: «Куда вы едете?» Соседка говорит: «Да еду к себе домой, гости придут скоро». И Влад уверенно, по словам бабушки, заряжает: «А с таким богатством нас с бабушкой в гости на колбасу с пепси позвать не хотите?»
1: Еще? Очень хорошо.
0: Давай.
1: Да, давай, вот еще один прочитаю. Екатерина пишет: «Здравствуйте, это мое предложение темы. Спасибо, Катя, вам
0: Кать, спасибо».
1: Спасибо
0: вам, да, отличная тема.
1: Так, поделюсь историей. Дочь детсадовского возраста. Вагон в метро, ехать 3 станции. Дочь сидит у меня на коленях, спиной ко мне, а рядом дама, но с очень внушительными формами. Ну, бюст внушительный, прям очень. Дочь сидит и поглядывает на выдающуюся часть. Раз посмотрела, два. Я ее отворачиваю спиной к женщине, говорю на ушко: «Дочь, это неприлично так смотреть». В общем, ребенок продолжает коситься. Я уже громче делаю замечания. Люди в вагоне начинают обращать на нас внимание. Перед последней станцией люди вышли, зашли, дочь сидит дальше. Косится через плечо, конкретно на бюст. Тут внезапно полная тишина и ее шепот: «Мам, резиновые, да?» Через секунду осторожно двери закрываются, и поезд начинает движение в тишине. Так неловко мне никогда не было в этой жизни.
0: Кать, это заявка на победу. Мало того, что вы тему шикарную предложили, вы еще и такой пример привели сами. Чудесно, спасибо огромное. Друзья, не резиновая, а плетеная настоящая корзина для пикника ждет вас в игре «Музыка лета» через пару минут.

0: Брайан Адамс о том, что счастья много не бывает. Седьмое небо, ну, в американской, английской, ну, в данном случае канадской концепции Cloud Number 9, девятое небо, девятое облако. Ну, вот сколько счастья ждет Веру из Димитровграда, которая сейчас будет участвовать в игре «Музыка лета», собственно, узнаем.
1: «Музыка лета» на «Радио 7».
2: Ну, половина пути уже пройдена в игре, потому что заявка Веры оказалась седьмой. Вот, добро пожаловать в эфир. Вера, доброе утро.
0: Здравствуйте, Вера, приветствуем вас.
3: Доброе утро, Дмитрий и Светлана.
2: О, как официально. Так, ну давайте я тогда тоже официально. Смотрите, Вера, у нас на кону прекрасная, красивая и очень полезная корзина для пикника. Мы специально вот к лету готовились, подобрали еще и летние хиты потрясающие. Ну и теперь нужно собраться с силами, с мыслями и
0: корзину
2: выиграть.
0: Забрать, да, да. Она действительно очень красивая, друзья, полюбопытствуйте. В соцсетях мы со Светой снимали видео как раз про этот предмет. Сегодня у нас летний хит, который знает вся планета. «Ламбада» он называется, от группы «Каума». И песню «Ламбада» в 1989 году сделала как раз-таки группа «Каума». И это был невероятный хит. Французские продюсеры при этом, между прочим, это не оригинальная мелодия, они взяли мелодию боливийской песни «Лос Кьяркос». И вот просто посмотрите, как это звучало. Как будто дети игрались, да?
2: Да,
0: баловство такое.
2: Немного.
0: В общем, взяли французские продюсеры и превратили вот этот хит в зажигательный трек с бразильской энергетикой. Ну, в конце 90-х, вернее, в конце 80-х, в начале 90-х, вы знаете, как была «Ламбада» популярна в нашей стране. Все учили тот самый танец.
2: Да, да, да.
0: Но на самом деле в песне поется о расставании, боли и вот слезах о былом. Ну, такой контраст не помешал композиции возглавить чарты в десятках стран и запустить «Ламбадоманию» в 1980. В 1989 году, Вера, вот на это обратите внимание, 1989 год. Ну а что еще примечательного случилось в этом году?
2: Итак, Вера, у нас для вас три варианта. Вам нужно выбрать верный, потому что два нет. Так, ну, просто поставили. А вот третий должен попасть вот прям в самую цель из этих трех вариантов. Итак, смотрите. Возможно, именно в 1989 году в Филадельфии и Лондоне проведен Live Aid. Самый значительный благотворительный музыкальный фестиваль в истории. Это был первый вариант. Второй. Возможно, в Орландо была образована группа Backstreet Boys. Ну и третий вариант. Впервые, возможно, прошел конкурс красоты «Мисс СССР». Ну, а победительницей стала, возможно, 17-летняя москвичка Юлия Суханова.
0: Ну, невозможно, она точно и стала. Но вас, было ли это в 89-м году? Что
2: или
0: выбираете, Вера?
3: Но мне кажется, что первый вариант не подходит, потому так. что Life Aid прошел раньше. Мне
0: просто
3: кажется,
0: аплодисменты.
3: Году.
0: Прекрасно,
2: да,
0: прекрасно.
2: Да.
0: Так.
3: А группа Backstreet Boys, на мой взгляд, несколько молода, чтобы быть основанной в 1989 году.
0: Что делает Вера?
3: Поэтому я бы выбрала третий вариант про «Мисс СССР».
2: Вот, все, смотри, мы даже ничего не говорим. Мы просто сидим и аплодируем.
0: Вера, это абсолютно
2: Браво!
0: Чемпионская игра. И вот сколько мы вторую неделю играем. И никто так красиво еще не побеждал. Но это на мой субъективный взгляд. Блестяще.
2: Невероятно.
0: Логично. Знает историю музыки. Life Aid говорит, извините, это 85-й. Backstreet Boys. No, не 89-й. Нет, конечно. Because it's 93. В 93-м Backstreet Boys на самом деле образовались. Но, Вера, добавить нечего. Кроме того, держите руки шире. Корзина летит к вам в Димитровград.
2: Да, она такая огромная. Огромного размера, так что с большим вот этим самым огромным.

Да, друзья, тот самый летний хит на Радио 7 на Семи Холмах. Та самая ламбада, тот самый танец, который забыть невозможно. Ну и незабываемые хиты впереди. Опять же, команда Atomic Kitten уже через пару минут с нами. А еще с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно» уже очень-очень скоро. 8:21 в столице. С добрым утром.

0: Да, Queen, A Kind of Magic. Через пару минут 8:28 в столице. С добрым утром. Диана Макеева с новостями в студии Радио 7.
1: Доброе утро. Требования к трудовым мигрантам ужесточат. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Согласно документу, работники из других стран должны содержать себя и членов семьи, проживающих в России и находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В ином случае разрешение на работу будет аннулировано, и иммигрант вместе с семьей должен покинуть страну в течение 15 дней. Если нет других оснований,

0: оснований для пребывания. Кроме того, после совершеннолетия ребенок в течение месяца должен будет либо выехать из страны, либо подать заявление на выдачу патента. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о спасении Почты России. Председатель палаты Вячеслав Володин предложил сделать все, чтобы почта возродилась, была эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, а почтальоны получали бы хорошие зарплаты. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Среди них создание цифровых почтовых ящиков, возможность привлекать сторонних подрядчиков к доставке, размещать рекламу на платежных документах и оптимизировать графики отделения. Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников в новом учебном году. Они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Также образовательные организации могут разработать собственный график на основе федерального с учетом региональных этнокультурных особенностей и запланированных мероприятий. Спрос на отдых в Анапе вырос вдвое. Количество бронирований в июне увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пик спроса на отдых на курорте ожидается во второй половине июля. Количество бронирований выросло на 36% на заезды в июле и августе. Также подчеркивается, что рост загрузки анапских отелей не привел к повышению тарифов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Бомба из Фонси и Дади Янки Деспасито на радио 7 на Семи Холмах. Не только эту песню, но и все лучшее и любимое, что вы предпочитаете слушать на радио 7, друзья, стало слушать еще удобнее. Благодаря нашему официальному приложению Радио Хаб. От музыки ничто не отвлекает. Просто скачивайте в любом магазине мобильных приложений, запускаете в один клик и наслаждайтесь эфиром Радио 7. Скоро там появится еще функционал и общение, то есть сообщение можно будет отправлять не только в наши соцсети, но и в Радио Хаб. Полезнейшая вещь. Устанавливайте прямо сейчас. Вам понравится.
1: Да, дорогие. Ну а в данный момент у нас в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас Чехов на связи, пишет нам Ирина. Протвень или противень? Как правильно? Мы с подругой спорим, и мнения всегда делятся.
3: Есть очень простой способ договориться. Посмотрите в орфографический словарь.
1: Так.
0: А там четкое указание?
3: Там
0: да?
3: четкое указание, что только противень. В некоторых словарях даже специальная помета есть «не противень».
1: Ух ты.
3: Так

0: нельзя. А вообще это слово очень интересное с точки зрения происхождения, потому что оно образовано из немецкого слова, которое мы сейчас вообще уже не узнаем. «Bratpfanne». Где два корня «братен» — «жарить» и «пфанне» — «сковородка».
1: Неожиданно.
0: А просто с течением времени...
2: Трансформировалось.
0: Да, и неудобное для русского языка произношение. Конечно, русский язык его под себя обработал, но и полагают, что он такой на окончательное формирование облика этого слова повлияло слово «против», знакомое нам, и получился противень. В общем, гласная после «т» никуда не исчезает, она там есть, противень.
2: Друзья, свои горячие вопросы задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно на «Радио 7».

0: Баста Раймс и Мэрайа Кэрри на радио 7 на Семи Холмах. I know what you want. Мы тоже знаем, чего вы хотите, чего мы все хотим. Выходные мы хотим, дождемся обязательно. И какой же это будет уикенд?
1: Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones.
0: Та самая команда, госпожа удачи их настолько полюбила, что решила не забирать молодость. Ну а взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет уикенд группе The Rolling Stones. И в эти выходные легендарные риффы и невероятные истории о главных долгожителях рока только на Радио 7.
2: Ну и давайте начнем вот с этой истории. Дружба Мика Джаггера и Кита Ричардса началась задолго до того, как они примерили на себя вот этот статус главных бунтарей планеты. Парни познакомились еще в начальной школе Дартфорда. За пару десятилетий до старта эпохи рок-н-ролла это все случилось. Судьба ненадолго потом развела их по разным колледжам, но случайная встреча на железнодорожной платформе в 1961 году расставила все по своим местам. Кит заметил в руках у Мика редкие блюзовые пластинки, и этот виниловый багаж предопределил будущее британской сцены. Сегодня Джаггер и Ричардс остаются единственными участниками, которые бессменно играют в The Rolling Stones с момента основания коллектива в 1962 году.
1: Уикенд группы Rolling Stones. Только на Радио 7.

0: Rolling Stones и Anybody Seen My Baby на радио 7 на Семи Холмах. И не только эту песню мы услышим на выходных, но еще и много-много фактов о легендарном коллективе. Да, все это в субботу и воскресенье, ну а в ближайшие минуты мы снова сыграем. Нас ожидает поисковая строка. Приз. Замечательные два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве. Новый манеж в самом центре столицы. Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Столица 852. С добрым утром.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Зринский капитал с 1 февраля 2027 года. Прогнозный размер индексации составляет около 5,2%, сообщил депутат Алексей Гавырин. По его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Парламентарий отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им. После февральского перерасчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, подавать отдельное заявление не требуется. Власти пытаются спасти Почту России, которая остается убыточной с 2022 года. В компании объясняют проблемы высокой социальной нагрузкой. Сейчас около 27 тысяч отделений расположены в удаленных населенных пунктах и не приносят дохода. Чтобы стабилизировать ситуацию, Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о спасении Почты России. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Среди них создание цифровых почтовых ящиков, возможность привлекать сторонних подрядчиков к доставке, размещать рекламу на платежных документах и оптимизировать графики отделений. Рособорнадзор разработает модель устного экзамена по истории для девятиклассников. Обязательную аттестацию в таком формате введут с 2028 года. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена, отметил он. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Детский маникюр в России жестко регламентируют. Новый ГОСТ запретит обрезной маникюр, наращивание и гель-лак для всех, кому не исполнилось 14 лет. Требования распространяются на салоны, частных мастеров и самозанятых. До 14-летия разрешена исключительно гигиеническая обработка ногтей. Детей младше 10 лет к тому же обяжут приходить только со взрослыми. Санитарные правила при этом никто не отменял. Инструменты по-прежнему должны быть стерильными, а процедуры безопасными.
1: Но, мужчины, признавайтесь, во сколько лет вы узнали, что бывает детский маникюр? Я только что.
2: Ой, да ладно.
1: Я серьезно, я не знал.
2: У тебя дочь просто маленькая.
1: Нет, у меня есть взрослая племянница, ей 14, но я как-то даже не задавался вопросом, как все это происходит.
0: Но чем позже, тем лучше.
1: Правда, Диан?
0: Да.
1: Сказала женщина с идеальным маникюром. Послушайте ее.

0: С добрым утром, друзья. 9 июля на календаре. Четверг сегодня, кстати. С чем хочется вас поздравить с наступающими выходными опять же. У нас очередной час впереди, где игры, поисковая строка, например, где та самая лучшая любимая музыка и где тема дня. Как всегда в четверг от нашего слушателя. Тема утра, точнее.
1: Да, говоря. Екатерина нам сегодня задала эту тему, и огромное ей спасибо еще раз, потому что истории, которые мы получаем в наших соцсетях, они просто потрясающие. Если вы вот все размышляли и думали, стоит заходить, не стоит, вот сегодня пора. Находите нас в социальных сетях, вбивайте Радио 7, вот они, и вот они. Истории, которые, ну вот, вот абсолютно точно заставят вас сегодня улыбнуться. Мы сегодня вспоминаем вот те самые какие-то неловкие ситуации, в которые нас поставили наши дети.

0: Texas и их Summer Sun на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы снова возвращаемся к нашим сыновьям, к нашим дочкам и к их невероятным перлам.
1: Наш пока не дорос, но с друзьями была история. Немного предыстория. Муж на 12 лет старше, его друзья, соответственно, тоже. И вот мы у друзей, это важно, да? Друзья старше на 12 лет вот той семьи, в которой все это происходит. И вот мы у друзей, у мужа на даче. Семейная пара с сыном 8 лет. Мы с женой друга о чем-то мило беседуем, смеемся, теплая атмосфера. Детка трется рядом и в паузе задумчиво произносит: «Мам, ты с Катей сейчас разговаривала?» «Ну да». «Ты ей рассказывала что-то?» «Ну ты же слышал». «И Катя тебе отвечала?» В общем, допрос производился с таким напором, что происходящий, проходящий мимо отец семейства притормаживает и внимательно прислушивается, уже подозревая подвох. «И Катя отвечала: да, ты к чему?» – недоумевает мама. «А вот ты вчера папе говорила, что тебе с Катей неинтересно и не о чем будет поговорить. А сейчас вот ты разговариваешь, значит, это была неправда».
0: Вот это подстава чудесная. Между прочим, мы, друзья, запускали голосование как раз-таки по теме, и... сейчас подавляющее большинство, ну не подавляющее, большинство ответов все-таки это пересказ с родительских слов о родственниках в присутствии родственников. Это вот как раз именно оно. Чудесная история от Екатерины ВКонтакте. Напишет: «Доброе утро. 10 лет назад мы с мужем были просто коллеги, но встречались тайком. Ну, потому что на работе коллектив мужской, мол, нельзя. И все считали меня одинокой мамочкой, относились по-особенному, то кофе, то мороженое, домой подвезти и прочее. И как-то, пишет Екатерина, я с сыном и со своей мамой заехала зачем-то на работу, и прямо у входа вдруг прокололо колесо. Все выбежали помогать. Ой, здравствуйте, мама Кати. Ой, здравствуйте, сын Кати. Какой классный пацан». И тут сын подходит к этому будущему мужу, с которым они тайком встречались, и говорит: «Ну а что, ты сегодня опять к нам ночевать приедешь? Я тебе пистолет новый покажу». И говорит, все обалдели абсолютно. И начальник, и коллеги, и мама. Замечательно.
1: Так, работаю мастером маникюра дома, в отдельном здании. Дочке было 5 лет. Заходила ко мне вот прям, когда вздумается. И вот пришла в момент, когда моя клиентка, учитель, ходила по помещению в поисках интернета, чтобы сделать перевод. Дочка подошла к порогу, поставила обувь клиентке на выход и заявила ей: «Хватит тут уже ходить, иди домой!» В общем, стыдно было невыносимо, но учительница посмеялась.
0: Нормально. Еще держите. Анна Муравьева. Любимая фраза моих детей была... жалостная: «Я никогда такое не ел».
1: Да!
0: И это пишет она, да! Всегда происходило либо в гостях, либо в магазине. И пишет: «Дети выросли, и теперь это очень любимая шутливая фраза мужа, особенно когда у нас собираются гости. Он говорит: хорошо, что гости приехали, а то б я такое никогда бы не попробовал». Заявка на победу,
1: да,
0: Ань,
1: это
0: спасибо.
1: Очень хорошо. Оля пишет: «Вечером сидим с дочкой второклашкой, чай пьем. И она говорит: мам, а можно я буду нецензурно выражаться?» Ну, по-другому, да, она вот говорит. «У нас в школе все ругаются, а по-другому не понимают». А я ей говорю: «Нельзя детям ругаться, твои ангелы плакать будут». А она мне отвечает: «Твои-то, наверное, уже рыдают».
0: Все понятно. Отлично. Так, кто улыбнется подарку? Давайте теперь об этом. Мы играем в поисковую строку уже через несколько минут. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Билеты на московскую выставку шикарные совершенно. Заявки radio7.ru. Кликнули на конверт, форму заполнили, нам отправили. Все просто.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Алфавиль их Dance With Me на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы вас приглашаем сыграть с нами, и это будет, разумеется, поисковая строка. Поехали!
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Причем играем мы, как правило, в двух вариантах. Ну, знаете, так, по настроению. Вот как сложится. Иногда, да, принимаем седьмую заявку. Иногда бывает такое, что и с нашими соцсетями играем. И тогда получается, что где бы вы ни находились, действительно можно взять и приз выиграть.
0: Да, друзья, давайте, кстати, вот сейчас сыграем через интернет, что называется. Если вы нас слышите сейчас, а вы нас наверняка слышите, это ж как бы радио. Мы сейчас вам будем давать варианты ответа. Сейчас правила расскажу точно. И кто первый ответил, тот молодец, собственно, тому приз и отправится. Но сразу давайте обозначим, выставка в Москве, просто в столице, да. Если да, вы в Москве, в Подмосковье, и вот хотите посетить шикарное мероприятие, пожалуйста, участвуйте. А может быть, вы и не в Москве, но у вас есть друзья в Москве, и вы хотите для них билеты выиграть, это тоже приветствуется. Итак, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет как-то в голове это все объединить и понять, с какого одного вопроса начинаются все эти три продолжения. Сегодня несложно, и вот прям даже первое. Вот давайте по одной строке. Поехали.
2: Давай. Что мама и папа не будут жить вместе.
0: Опа! Сложная история, да? Потом главное, чтобы ребенок вам спасибо сказал.
2: Но мы ничего не придумываем, это вот действительно вот такой запрос, довольно частый, самый популярный, наверное.
0: Вы знаете, вот Евгений и человек, который...
2: Такой, да, ник,
0: правильно ответил Геннадий. Как сказать ребенку? Вот так!
2: Все!
0: Да, все!
2: Вот и сыграли!
0: Как сказать ребенку? Геннадий, шикарно сыграли, мы вас поздравляем!

0: Но там были еще, смотрите, какие варианты.
1: Да, что у него будет брат или сестра, что Деда Мороза не существует. Я думаю, что
0: на второй... Как ты своей сказала, что Деда Мороза не существует?
1: Мне кажется, она сама догадалась. Мы на чем-то очень сильно погорели. Что-то мы не так сделали. И ей стало все понятно про маму с папой. Но мы же до последнего держались на самом деле. Вот, ну, что нет, дочь, нет. Вот Дед Мороз точно есть. Она говорит, ну ладно, тогда я в следующий раз буду заказывать и вам подарок, и Деду Морозу. Все, молодец.
0: Слушайте, это отличная история. Друзья, спасибо еще раз. Геннадия поздравляем. Да, он выиграл. Геннадий, сейчас мы с вами свяжемся и расскажем, как приз долетит до вас. Теперь о подарке.
1: Да, с удовольствием расскажу. Вы в подарок получаете два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый манеж». Ваше приглашение, Геннадий, на 12 июля, и в каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Лишний повод опять же прогуляться по центру столицы. Поздравляем.
1: Конечно.
0: Еще раз.
2: Поисковая строка «Радио 7».

Роберт Майлз и его Children на радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, лучшая любимая музыка, и совсем скоро с нами Адам Ламберт. А еще Лайза Стэнсфилд. И через пару минут босс.

0: 7:28 в Москве. Это самое доброе утро на Синих холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Требования к трудовым мигрантам ужесточат. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Согласно документу, работники из других стран должны содержать себя и членов семьи, проживающих в России и находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В ином случае разрешение на работу будет аннулировано, и мигрант вместе с семьей должен покинуть страну в течение 15 дней, если нет других оснований для пребывания. Кроме того, после совершеннолетия ребенок в течение месяца должен будет либо выехать из страны, либо подать заявление на выдачу патента.

0: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о спасении Почты России. Председатель палаты Вячеслав Володин предложил сделать все, чтобы почта возродилась, была эффективной, высокотехнологичной и конкурентоспособной, а почтальоны получали бы хорошие зарплаты. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Среди них создание цифровых почтовых ящиков, возможность привлекать сторонних подрядчиков к доставке, размещать рекламу на платежных документах и оптимизировать графики отделений. Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников в новом учебном году. Они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Также образовательные организации могут разработать собственный график на основе федерального с учетом региональных этнокультурных особенностей и запланированных мероприятий. Спрос на отдых в Анапе вырос вдвое. Количество бронирований в июне увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пик спроса на отдых на курорте ожидается во второй половине июля. Количество бронирований выросло на 36% на заезды в июле и августе. Также подчеркивается, что рост загрузки анапских отелей не привел к повышению тарифов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Лайза Стэнсфилд, ее All Around the World. И, кстати, повсеместно. Вот куда бы вы ни отправились, в любой точке мира, где вы поймаете сеть, где есть интернет, вы можете слушать Радио 7 благодаря Радио Хаб. Удобнейшее приложение, которое вы можете скачать в любом магазине мобильных приложений. Скачали, запустили в один клик и тут же наслаждайтесь эфиром Радио 7. Рекомендуем всем, каждому и лично вам. Да, друзья. А еще, конечно, по-прежнему принимаем ваши сообщения в наших соцсетях по сегодняшней теме. Что такого сказали ваши дети, за что вам было потом стыдно? Комментарии великолепные. Чуть позже вернемся именно с ними, потому что у нас на очереди очередная рубрика.
1: Да, конечно, на студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, нам пишет Арина. Арина у нас из Одинцова. Итак, мама постоянно меня одергивает, когда я за столом кручу тарелку с блюдом. А я искренне не понимаю, в чем проблема, если мне хочется начать есть именно с другой стороны, например.
4: Какого-то преступления, безусловно, в этом нет. Но с точки зрения эстетики, так сказать, да, нахождения за обеденным столом, это, правда, выглядит не очень хорошо. Это выглядит немножко инфантильно, с той точки зрения, что как будто маленький ребенок, там, не знаю, представляет, что он управляет там каким-то воображаемым автомобилем
1: и крутит,
4: да, и крутит в качестве руля эту тарелку. И это, конечно, тоже довольно мило, но еще раз, вроде бы не очень по-взрослому выглядит, особенно если встреча какая-то серьезная или там, не знаю, мероприятие какого-то там довольно торжественного уровня и так далее. То есть это, наверное, первое с точки зрения эстетики. Второе, это не очень безопасно, если уж на то пошло. Мало ли что, пока мы там раскручиваем эту тарелку, мы можем задеть какие-то приборы, пролить соус на себя, на соседа, на скатерть. Ну, в общем, тоже могут появиться какие-то вопросы и с этой точки зрения. Ну и к тому же, очень часто шеф-повар выстраивает композицию вот этого блюда таким образом, чтобы оно действительно вот смотрело, так сказать, да?
0: Он художник, он так видит.
4: Конечно, конечно. На вот человека, который располагается за обеденным столом, ему было и красиво, и вкусно, и комфортно. Такое правило хороших манер. Так что приборами мы можем управляться как нам удобно, но тарелку лучше действительно не трогать.
0: Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой вы, как всегда, можете задать на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Адам Ламберт и его What Do You Want From Me на радио 7 на Семи Холмах. Ну, а вы хотите, чтобы мы вас поздравили с днем рождения? Пожалуйста, мы поздравим.
1: Поздравляю.
0: С днем рождения вас. Но и не только у вас сегодня день рождения. 9 июля на календаре. Пора отмечать.
1: Итак, 9 июля 1956 года родился американский актер театра, кино, телевидения, озвучания, продюсер, кинорежиссер, сценарист и писатель Томас Джеффри Хэнкс.
0: Великий, конечно, любимый, прекрасный. Давайте еще три прилагательных добавим.
1: Да, потрясающий. Удивительный.
0: Четыре прилагательных. Пять.
1: Да, можем без остановки перечислять, но потому что действительно большой вклад в кинематограф, собственно, вложил своими ролями Том Хэнкс. Стоит отметить, что начал свою актерскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмах. Вот реально снимался только в комедиях. Ну а среди наиболее известных фильмов с его участием это, конечно, «Всплеск», «Тернер и Хуч», «Спящие в Сиэтле», «Аполлон 13», «Вам письмо», «Спасти рядового Райана», «Золотая миля», «Изгой». Я могу, ну, без устали, вернее, устану под конец.
0: Давай, хорошо, скажи деле, твой любимый фильм с Томом Хэнксом.
1: «Зеленая миля».
0: «Зеленая миля», согласен.
1: А, ну, а «Форест Гамп», подожди.
0: Не, я выбираю «Зеленую милю».
1: Ты не любишь «Форреста Гампа»?
0: Не знаю, нет, не очень.
1: Ух ты, неожиданно. Ладно, давайте расскажу еще парочку интересных фактов об актере. Есть такая фраза, у него, мол, истинное киношное родство имеется. Актер является дальним родственником 16-го президента США Авраама Линкольна и Уолта Дисней. При этом тоже. Более того, Хэнкс играл обоих в кино, и того, и другого. Еще у него есть страсть к печатным машинкам. Огромная коллекция. Насчитывает она почти 300 винтажных пишущих машинок, экземпляров. Его любовь вот к их тактильности и звучанию дошла до того, что он выпустил собственное приложение для устройств телефонов, ну, Apple, под названием «Хэнкс пишет», имитирующее процесс печати на механической машинке. Представляете? Ну вот это же вот насколько нужно любить, собственно, этот звук. И еще, он является одним из пяти актеров в истории кинематографа, получивших премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 2 года подряд.
0: Красавчик.
1: Да, такую награду ему принесли картины «Филадельфия», это был 93-й год, и, конечно, «Форест Гамп», это уже 94-й год.
0: Ну и, конечно, все мы помним шикарную историю, ну, 12-летней давности, когда молодая пара женилась в Центральном парке в Нью-Йорке, и тут мимо пробегает,
1: да,
0: тут дядя,
1: да,
0: пробегает,
1: да,
0: в футболке, в шортах, в кадр заглянул, говорит: «Привет, я Том Хэнкс, можно с вами селфи сделать?» Сделал и убежал. Они даже не поняли до конца сразу, что только что произошло. Ну и потом, конечно, вся эта история разлетелась, и даже сам Том Хэнкс выложил в своих соцсетях это фото. В общем, прекрасный, добрый, замечательный человек и чудесный актер Том Хэнкс. С днем рождения вас. Ну, друзья, как мы уже сказали, если у вас сегодня день рождения, всей страной присоединяемся и вас поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Spice Girls и Spice Up Your Life на Радио 7 на Семи Холмах. Насколько особенной будет наша с вами сегодняшняя жизнь, вот в отдельно взятый день, тут, разумеется, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня ваш голос, вернее, голос вашего разума будет звучать громче всех внешних помех. Так что, овны, львы, стрельцы, отстаивайте свои принципы даже в мелочах.
0: Знаки земли. День принесет вам необходимость сделать выбор на основе интуиции, а не фактов. Тельцы, девы и козероги. Логика сейчас бессильна. Просто доверьтесь своему пути.
2: Знаки воздуха проведут этот день под эгидой очищения. Купаться пойдем? Я не знаю. Близнецы, весы и водолеи. Отпустите старые обиды и причиняющие боль людей, они засоряют ваше личное пространство.
0: Ну а представители стихии воды ожидает эмоциональное озарение. Раки, скорпионы и рыбы. То, что вы поймете о себе сегодня, изменит ваше отношение к прошлому.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: нового друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: российской столице 10 часов утра. Как всегда в это время встречаем Диану Макееву с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Все основные виды пенсии в России будут увеличены в 2027 году. При этом сроки и механизмы выплат пока неизвестны. Они будут определяться с учетом актуальной экономической ситуации, рассказали эксперты. Все виды пенсии повышаются ежегодно в обязательном порядке. Размеры зависят от вида пенсии. Так, возможна корректировка привычных сроков повышения страховых пенсий по старости. Вместо индексации с 1 января предусмотрены два этапа. С 1 февраля и с 1 апреля. Порядок индексации социальных пенсий не будет меняться. Он запланирован на 1 апреля. Также в течение года произойдет перерасчет доплат для отдельных категорий граждан, в том числе бывших летчиков и шахтеров. Кроме того, с 1 августа следующего года ожидаются повышения накопительных пенсий и плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Мошенники начали атаковать россиян подарками в дни рождения. Под видом поздравления от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты, якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. Насторожить должны срочные призывы перейти по ссылке, слишком выгодное обещание и просьба ввести данные, предупреждают россиян. При сомнениях не переходите по ссылкам. Информацию об акциях проверяйте через официальный сайт или приложение. Рестораны в России стали сокращать число позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд из-за издержек и дефицита кадров. «Известия» выяснили, некоторые заведения уже уменьшили ассортимент на 17-20%. Причиной стали дефицит поваров, подорожание продуктов и рост других расходов. Несмотря на увеличение выручки, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться. В этих условиях владельцы заведений стараются найти баланс между экономией и ожиданиями гостей, оптимизируя ассортимент и рецептуры без существенного повышения цен. При этом, как отмечают эксперты, посетители по-прежнему приходят в рестораны, в том числе ради новых и необычных блюд. Россияне пьют меньше, чем в 90-е. Потребление алкоголя в стране в июне упало до минимума почти за 30 лет. Сейчас это около 7,5 литров на человека за последние 12 месяцев. Такой низкий показатель фиксировали только в 97-98 годах. Меньше всего пьют на Северном Кавказе, в Чечне это 200 миллилитров в год, в Ингушетии 600, в Дагестане около литра. Москвич в среднем выпивает 4,5 литра в год. Это меньше, чем в среднем по стране и меньше, чем в Петербурге. На жителя Северной столице в среднем приходится почти 6 литров в год.
0: Так это же здорово. Это общемировой тренд. Сейчас во всем мире сокращается потребление алкоголя.
2: Да,
0: вот
2: это правда.
0: Те же самые сигареты в Соединенном Королевстве запрещают теперь тоже, да? Если ты родился в 2007-м, все, ты больше не купишь и никогда не поймешь, что это такое. Это здорово. Угу. Как говорил Владимир Ильич, верной дорогой идем, товарищи.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Друзья, с добрым утром. 9 июля на календаре, четверг. Еще час мы вместе. Как всегда, прекрасная музыка. Поговорим обязательно о кино, ну и продолжим нашу тему.
2: Да, тема утра сегодня прекрасная, вызывающая улыбку. Вы, пожалуйста, находите время, заходите в наши соцсети, подписывайтесь. Можно и по теме поболтать, можно просто почитать, можно что-то рассказать, можно с кем-то попереписываться, опять же. Но сегодня действительно оно того стоит. Оно стоит времени, внимания. Итак, мы сегодня вспоминаем некую детскую фразу, поставившую вас, ну или ваших знакомых, в максимально неловкое положение.

0: Shania Twain на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, как всегда, в это время отправляемся в соцсети за вашими комментариями невероятными, надо добавить, очень смешными.
1: Андрей пишет: старший сын, будучи еще в детсадовском возрасте, ехал с супругой в автобусе и в какой-то момент сказал: «Мам, я знаю, зачем вы девочке красите ногти». Супруга так не ожидал подвох, спросил: «Ну и зачем?» «А чтобы грязь под ногтями видно не было».
0: Это действительно неловко.
1: Да.
0: Елена ВКонтакте пишет: ситуация произошла в период коронавируса. Все, соответственно, по домам, самоизоляция. Дочери было 5 лет. Ну, мы решили тайком погулять. И пишет: идем по набережной, никого нет. И вдруг полиция подъезжает, все, попались. И полицейский составляет протокол. И я стою, прям вру абсолютно на голубом глазу. Зовут меня так-то, номер телефона такой-то, адрес вот такой. Да, согласна, нарушила, выписывайте. И тут дочь, говорит, выглядывает из-за меня, глаза по 10 рублей, и шепотом так громким говорит: «Мама, мы же вообще не там живем». И говорит: в тот момент я готова была сквозь землю провалиться. Но полицейский оказался с юмором, пишет: нас отпустил. Но я для себя сделала вывод: детей в разведку брать нельзя.
1: Это точно. Так, в подтверждение сообщения: училась в школе-гимназии, и летняя практика была в детском саду. И чего только дети не рассказывали о своей семье вплоть до определенных подробностей. Так что если вы забираете ребенка из сада, и воспитатель смотрит на вас с прищуром, знайте, она очень много знает про вас.
0: Ну вот здесь тоже была история. Мужчина ходит, ну, с торсом, да, в шортах, а девочка в детсаду рассказывала, что папа голый всегда дома ходит. И воспитатель пыталась выяснить, что вообще у вас там происходит.
1: Так, Александр.
0: А, давай ты.
1: Давай. Коротенькая, прям Александр пишет: назвал как-то маму при коллегах гулящей женщиной, имея в виду ее любовь к прогулкам.

0: Да, мать у меня.
1: Хорошо. Алексей, Светлана, Дмитрий, доброе утро, здрасте, Алексей. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, мы жили вместе с моими родителями. Пишет, однажды приходит к нам теща, забрать ее к себе погостить. Мы все выходим в прихожую проводить, и она говорит, бабушка, а знаешь, как они тебя называют между собой? Она говорит, а как? Она говорит, а я при них не скажу. Вот сейчас на улицу выйдем, и я тебе скажу. И Алексей пишет, мы все напряглись, думаем, ну мало ли, где-то что-то ляпнули. Может, как-то при ней нехорошо говорили. В общем, выходят они на улицу, и жена тоже пошла, ну мало ли. Выходит, и тут бабушка спрашивает, ну и как же, Сашенька, они меня называют? Та поворачивается к ней и говорит, теща. Ну это нормально, это не страшно.
0: Да. Так, успею так побольше
1: разобраться?
0: Отлично. Итак, приехали на море. Дед надувает матрас ножным насосом, но лягушкой, да? А малой первый раз увидел, уточнил, что это, и пошел гулять по пляжу, приставая к людям, которые что-то едят. Он подходил, глядя в глаза, немигающим взглядом спрашивал, вкусно? Разумеется, возвращался с угощением, с полными пакетами. Сколько ни ругали его, вылазки продолжались до момента, пока не увидел пару, где дама была с, ну, очень пышным бюстом. Присел рядом с ним, поглазел и обращается к мужчине, кивая на даму, тоже лягушкой накачали.
1: Это заявка на победу, это прекрасно. Откуда это у детей, вот скажите, да?
0: Непосредственность вот, это, или
1: непосредственность,
0: что?
1: И плюс вот про еду. Ну, это правда, ну, твоя же дочь заряжала такое.
0: Да, конечно.
1: И моя заряжала, в тележку ее поставить, заряжает. Она на весь магазин кричит, папа, купи хлебушка, горяченького, кусочек маленький. И все оборачиваются же, тебе максимально неудобно. Дети, откуда у вас это, расскажите. А хотя нет, вам же пока в соцсети нельзя, ну и ладно. Ждем, друзья, ваши истории, рассказывайте, какой фразой ваши дети ставили вас в неловкое положение. Может быть, вы сами зажигали, как могли в детстве. Об этом тоже расскажите. Очередной набор комментариев через 20 минут, а вообще итоги через полчаса подведем, так что скорее-скорее. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Neck и его Seven Regular Chain на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в столице 10.15. Ну и опять же, самое время посмотреть, какие тренды набирают обороты в сети. Что можно переслать родным и близким, чтобы они улыбнулись, чтобы им было интересно. Впрочем, это все точно знает Света.
1: Иногда вижу интересные вакансии и понимаю, что, чем-то не тем занимаюсь. Смотрите, в Казани ищут, таких вот вайб людей, которые создают атмосферу в игровых клубах. Требования. Мне очень понравились требования. Они предельно просты. Более 300 часов наигрыша. Дима, что такое CS?
0: Counter-Strike. Светлана Валерьевна.
1: Я не видела такого сокращения. Ну и Dota 2 тоже учитывается. За работу платят от 100 тысяч рублей.
0: Работа,
1: да? Да, приходишь, играешь с теми людьми, которые приходят в клуб, и за это еще и получаешь деньги. По-моему, очень хорошо. Так, новые зловещие мертвецы. Помните, да, такой фильм когда-то давно-давно был просто вот жуткий, ужасный. Официально это самый вот такой вот жесткий хоррор годы. Критики уже посмотрели и поставили 80% свежести на томатах. Что говорят? Хвалят режиссера за новые визуальные приемы, но ругают, что вот он как-то получился не сказать, чтобы страшный, а больше в... Ну, неприятный, да, не хочу говорить слово определенное, ну, то есть слишком неприятный. Ну, ладно, что приятно и что действительно мы ждем, так это новую «Дюну», и в сети появился полноценный трейлер третьей «Дюны». Все те же Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, опять же. Ну, и к касту присоединился еще и Роберт Паттинсон.
0: Ух ты!
1: Премьера будет в декабре, вот, не знаю, честное слово, это тот фильм, на который я всегда хожу в кино, причем с большим удовольствием. По-моему, первую часть я пересматривала то ли два, то ли три раза.
0: Я не видел вообще ни разу. Надо смотреть?
1: Подожди, и не читал?
0: Я играл только на Сеге в игру Dune The Battle for Arrakis. Все.
1: Слушай, надо смотреть. Понял. Сняли хорошо.
0: Хорошо, хозяин сегодня.
1: Ну ты
0: Зендею
1: не любишь, да?
0: Я не люблю Зендею, да.
1: Бывает. Так, ну и мультик про детей трех богатырей выйдет в декабре, ребята. Там по сюжету, в общем, гуси-лебеди похищают детей главных героев, а те их спасают. Я вот что хочу отметить. Это уже 14-я часть... Ну, собственно, трех богатырей. 14-е, вы понимаете?
0: Свет, ну что-то сейчас у нас через полгода Новый год, мы опять елки будем обсуждать. Ну, есть же что-то вечное.
1: Конечно, да. Без этого, конечно, никуда. Так, ну, к этому моменту все. Что еще случится, обязательно расскажем. Так что следите за эфиром.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Ау, Родион и Рок Мафия на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Europe или группа Европа, это Final Countdown, да, могу и так сказать. А еще обязательно Милен Фармер, Cat's Eye. И обязательно поговорим, опять же, о кино в нашей синематеке. 10:20 в столице. С добрым утром.

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а мы снова зачитаем ваши комментарии. Они великолепные. Вот на все у нас даже времени не хватило бы эфирного, поэтому, если вдруг вы еще не подписаны, как такое вообще может быть, просто заходите, почитайте, ну и потом подпишитесь. Ждем именно вас.
1: Погодите, мне нужно кое-что прояснить. Тут пишут нам опять же в наших соцсетях, мол, что такое CS? Фанаты Каесочки, конечно, схватились за сердце от такого вопроса. Я приношу официальные извинения, потому что, мне кажется, домой меня сегодня тоже не пустят после такого вопроса. Ну, не играла.
0: Слушайте, друзья, смотрите, тогда, мужчины, что я сделаю? Я в свете в рабочий ноутбук CS поставлю, да, и себе, и пару раз ее победю.
1: Ты какое-то другое сейчас слово хотел сказать. Мне не нравится.
0: Нет, я буду зачитывать комментарии. Чудесный комментарий от Ольги. В общем, коллега рассказывает случай из жизни знакомых. Семейное мероприятие, много гостей. Все за столом прилично закусывают, выпивают. И вдруг у одной женщины на пол падает кусок хлеба. И дочка хозяев, увидев это, кричит ей: «Тетя Наташ, вы хлеб не выбрасываете, маме отдайте. Она у нас все с пола ест». Спокойно, дальше.
1: Так, меня маленькую дедушка любил учить разным шуткам-прибауткам. И вот однажды пришел к дедушке в гости его начальник, крупный статусный дяденька. Дедушка, как полагается, начал угощать его. Я все это время играла в соседней комнате, никак не обнаруживала своего присутствия. И вот, уходя, начальник говорит с сытой улыбкой: «Спасибо за обед». И я громко добавляю: «Наелся, дармоед».
0: Опять же, дармоед — красивое слово, правда? И дети иногда говорят, в общем-то, с нормальным смыслом. Поддержим тему. Олеся пишет: «Доброе утро, Дима, Света. Здравствуйте, Олеся. На дворе лето, мне 5 лет. Папу в отпуске вызвали на работу, оставить меня было не с кем, он взял меня с собой. Приехали, он попросил посидеть в его кабинете, я сижу, рисую, и тут в кабинет заглядывает какой-то сотрудник. И я не растерялась, я говорю: что ты смотришь, папа вышел, будет через полчаса, тогда и приходи». Понимаете, да, кто зашел?
1: Да.
0: Месяц, пишет она, папе надел с этих слов просто валялся. Из хорошего, со мной провели беседу, но меня даже не наказали. Но с того случая папа 4-жды думал, брать меня с собой на работу или нет.
1: Так, от Надежды сообщение. Есть знакомая семья, отец инженер, старается ребенку на все вопросы отвечать максимально развернуто. И в основном именно он возил ребенка в сад, из сада, потому что по пути, ну, было на работу. И вот однажды поехал с мамой в маршрутке. Мама: «Ой, смотри, сынок, самолет летит, а за ним дорожка белая». Ребенок снисходительно: «Мама, это не дорожка, это инверсионный след». В общем, мама сказала мужу, что теперь только он будет сам возить, потому что позору не наберешься.
0: Так, про поездки от Татьяны комментарий. Ну-ка. Было советское время, мне недавно исполнилось 7 лет, едем в автобусе, и мама решила сэкономить и билет не покупать. Подходит контролер и говорит: «Сколько девочке лет?» Мама говорит: «Да, ей еще 7 нет». А я громко: «Мама, ты что, забыла? Мне исполнилось 7 лет». Говорит,
1: да.
0: Мама покраснела, купила мне билет, больше такое не повторялось, а я была счастлива. Еду как взрослая с собственным билетиком. Какое хорошее сообщение. Заявка на победу, Таня, спасибо.
1: Так, от Ольги сообщение. «Я со своими детьми всегда разговаривала серьезно, на равных, без вот всякого сюсюканья, даже в очень маленьком возрасте. Ну и в семье как-то вот это все закрепилось. И вот мы со старшим, ему было 3-4 года, пришли на работу к моей маме. А там все тетушки такие 50+, и вот, ну как же тут одна к ребенку пристала, говорит: «О, тетю, а кто ты такой хаёсенький? А давай поиграем в козу, идет козяра Гатяя». Все в какой-то вот этой вот манере. Мой сын слушал, очень протяжно вздохнул и сказал: «Теть, зачем вы со мной так, как с дураком, разговариваете? Я же все понимаю».
0: Чудесно. Друзья, мы уже через 10 минут будем подводить итоги, так что поторопитесь отправить свой комментарий, вдруг именно он станет победным. Да, уже будем вручать главный приз за лучший комментарий, как я уже сказал, через 10, ну максимум 15 минут, там еще о кино надо поговорить. В общем, пишите, ждем вас в наших соцсетях.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кэтса и Габриэла на Радио 7 на Семи Холмах, друзья. Ну и, как обещали, поговорим о кино, но точнее говоря о том, что интересного выходит в прокат на этой неделе.
1: Радио 7. Синематека.
2: В кинотеатрах стартует мистический триллер «Кодекс Данте». Сюжет свяжет нью-йоркского писателя, которому мафия поручает украсть секретную рукопись, и самого Данте Алигьери. Обоих мужчин объединяет опасная одержимость искусством и любовью, а во что это выльется, сможете увидеть уже сегодня.
0: Еще одна новинка – криминальная драма «Фальшивомонетчик». Сюжет перенесет нас в 50-е, где гениальный инженер от безысходности начинает подделывать французские банкноты. Мужчина ведет двойную жизнь, пока за ним охотится лучший инспектор полиции.
2: Ну и для всей семьи чешская фэнтези «Сладкая сказка». Маленькая Аничка получает в наследство виллу и находит там волшебное растение, которое умеет побеждать любые страхи. Когда местный доктор решает украсть цветок, девочка вместе с друзьями дает ему отпор.
0: В общем, друзья, это все то, что вы можете посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. Выходные уже рядом, можно спланировать себе поход. Хоть сегодня, хоть завтра, хоть послезавтра. При этом, опять же, не забудьте, какой уикенд музыкальный ждет вас здесь на Радио 7.
1: Синематека на Радио 7.

0: Johnny Hates Jazz на радио 7 на Семи Холмах, 10:44 в столице, и вот оно, то самое время подвести итоги.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Во-первых, огромное спасибо всем за истории. Вы просто сделали нам сегодня день. Да и друг другу, я думаю, тоже, потому что и свое написать, и почитать чужое сегодня доставляет особенное удовольствие. Так, от Павла сообщение. Доброе утро, дорогие наши. Доброе утро, Паша. Старшая дочь в садике. Ей 5 лет было. Понедельник, 7 июня. Воспитатель рассказывает о дне рождения Пушкина и дне русского языка, которые были, ну вот прям вчера, выслушав мини-лекцию.

0: лекцию Маша выдает. Так вот, что вчера мои родители праздновали, чокаясь.
1: Ладно, хорошо. Так, насчет чего? Смотри, вот опять же, закон парных сообщений. Евгения, произошло буквально на прошлых выходных. Приехали в гости к родственникам мужа, сели обедать, и наш мальчик 2 лет... отроду, взял кружку и стал чокаться со всеми присутствующими. И, конечно, все сказали, прокомментировали, а вон что мама с папой дома делают. Вот это, говорит, было максимально неловко.
0: Да, есть такое, да, это абсолютно точно. По-моему, даже какой-то анекдот на эту тему уже придумали, и как-то он гуляет по сети. Ох, так, брат учился на домашнем обучении, и к ним приходили учителя домой. Мама угощала учителей чаем, и вот в очередной раз предложила чай и печенье учительнице биологии. Она давай отказываться, мол, неудобно, спасибо большое, да не надо, я не... На что брат ей отвечает, Юлия Петровна, берите, пока дают. Ну, такие привычки домашние, перенесенные на учителей. Ну, стыдно же, да представляешь, у тебя учитель дома, берите, пока дают.
1: Слушайте, вообще история потрясающая, читать бы читать. Вот Владимир, 2001 год, Австрия, горнолыжный курорт, статусный отель, на ужин вечером строгий дресс-код. И старшая дочь наших друзей, увидев сына, 4-летку, в жилете и с бабочкой, спрашивает, а правда, что Ваня сегодня Лизе будет предложение делать? Ну, в шутку. Угу. Все смеются, а он говорит, что смеетесь? Жениться — это серьезно.
0: О, 4 года парню. Мужчина растет.
1: Ну и давайте теперь о серьезных призах поговорим, о том, кому сегодня мы вручаем приз за лучший комментарий этого утра, на наш взгляд. Мы со Светой были субъективны, имейте в виду. Плюс сыграла свою роль та история, что тему предложила как раз-таки Екатерина. Это прям отдельным бонусом пришло. Под этим же комментарием было очень много лайков. Поэтому, дорогая Екатерина из Новосибирска, та самая, которая предложила нам тему, вы сегодня наша победительница. Ну что, готова зачитать победный комментарий?
0: Ну, готова, конечно.
1: Поехали.
0: Ой, правда, комментарий длинный. Ну, давайте. Дочь. Ну, детсадовского возраста. Вагон в метро. Ехать 3 станции. Дочь сидит у меня на коленях, спиной ко мне. Рядом дама с очень-очень внушительным бюстом. Ну, вот прям очень. Дочь сидит и поглядывает на выдающуюся часть. Раз посмотрела, 2, 3. Я ее отворачиваю спиной к женщине. Говорю на ушко. Дочь, это неприлично так смотреть. Дочь продолжает коситься. Я уже громче делаю замечания. Люди в вагоне начинают обращать на нас внимание. Перед последней станцией люди вышли, зашли. Ну, как бы следующий, да. Дочь сидит дальше, косится через плечо конкретно, вот прям на бюст смотрит. Тут внезапно, вот знаете, как всегда бывает, полная тишина и ее шепот. «Мам, резиновые, да?» Через секунду осторожно двери закрываются, и поезд начинает движение. Мы даже выйти не смогли, не успели.
1: Полный вагон позора, да?
0: Да, да, да. В общем, так неловко мне не было никогда.
1: Екатерина, вот именно та история впечатлила вас задать нам эту тему. Тема сыграла, было великолепно. Спасибо вам большое за все.
0: От Радио 7 вам достается прекрасное, чудесное наше брендированное полотенце. Вот ровненько к летнему отпускному сезону. Мы вас поздравляем.
1: И благодарим опять же за тему. Друзья, и ваша тема может стать главной в четверг. Мы по четвергам берем тему от слушателей. Как предложить? Проще простого. Либо Свете в личку напишите, либо мне. Мы открыты. Либо отметьте нас где-то в соцсетях. Мы обязательно увидим и вашу тему в очередь поставим. Потому что, ну, по большому секрету скажем, на следующий четверг потрясающую тему нам уже предложили.
0: Да,
1: мы ее взяли, следите, что называется, за анонсами. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. 7 песен без перерыва на старте каждого часа до 17.00, потому что в 17.00 уже Олег Машков, который наверняка тоже в детстве что-нибудь этакое заряжал, скажет вам добрый вечер. Ну, а мы со Светой прощаемся до завтра. Завтра пятница, с чем мы вас тоже поздравляем. Пока.
0: Пока.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз.

0: Еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов. Авиагавань работает с перебоями после введения Росавиации временных ограничений. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, среди задержанных направлений десятки внутренних маршрутов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси и Батуми. Накануне Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на работу южного авиаузла в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры коснулись аэропортов Краснодара и Геленджика. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до полуночи. В городе ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Подмосковье действует аналогичное предупреждение. Непогода ожидается в Москве и в предстоящие выходные. Как рассказали синоптики, на город обрушатся аномальные ливни. За два дня может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составит 80% месячной нормы осадков. В России может появиться семейная туристическая карта «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующие инициативы выступили в Госдуме. Предложение направлено на имя министра экономического развития Максима Решетникова. В обращении поясняется, что такая карта может стать еще одной мерой поддержки молодых семей. По словам парламентариев, механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно будет потратить на туристические услуги, например, на проживание в гостиницах. В России укрепилась тенденция на короткие поездки по стране. Туроператоры поясняют, и раньше, во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие путешествия. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Всех с наступающей пятницей. Почти дождались. Ну а завтра вот какая тема ждет нас всех.
2: Итак, почти половина россиян ощутимо меняет свою жизнь после 30 лет во время кризиса среднего возраста. Ну и хотим у вас спросить, а на что вы решились в свой личный кризис среднего возраста?
1: Ну и музыка на все времена ждет вас завтра с утра и до вечера и круглые сутки на Радио 7. А еще гороскоп, синематека и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Всех с наступающей пятницей, почти дождались. Ну а завтра вот какая тема ждет нас всех.
2: Итак, почти половина россиян ощутимо меняет свою жизнь после 30 лет во время кризиса среднего возраста. Ну и хотим у вас спросить, а на что вы решились в свой личный кризис среднего возраста?
1: Ну и музыка на все времена ждет вас завтра с утра и до вечера и круглые сутки на Радио 7. А еще гороскоп, синематека и наши игры.

Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные – легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям.

0: Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Всех с наступающей пятницей, почти дождались. Ну а завтра вот какая тема ждет нас всех.
2: Итак, почти половина россиян ощутимо меняет свою жизнь после 30 лет во время кризиса среднего возраста. Ну и хотим у вас спросить, а на что вы решились в свой личный кризис среднего возраста?
1: Ну и музыка на все времена ждет вас завтра с утра и до вечера и круглые сутки на Радио 7. А еще гороскоп, синематека и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие на

0: направлена именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Всех с наступающей пятницей. Почти дождались. Ну а завтра вот какая тема ждет нас.

0: всех.
1: Итак, почти половина россиян ощутимо меняет свою жизнь после 30 лет во время кризиса среднего возраста. Ну и хотим у вас спросить, а на что вы решились в свой личный кризис среднего возраста?
0: Ну и «Музыка на все времена» ждет вас завтра с утра и до вечера, и круглые сутки на Радио 7, а еще «Гороскоп», «Синематека» и «Наши игры». Утро
2: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». 3 выходные. Легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Если беспокоят отеки, есть

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection.

0: премиальное такси, доступ в бизнес-залы аэропортов, особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООН «Стандарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция –

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. Ну и по хорошей традиции начинаем вечер выпуском новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Нефтегазовые доходы России в первом полугодии снизились почти на четверть и составили 3,6 триллиона рублей. Это на 23% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин. Там отметили, что главной причиной уменьшения нефтегазовых доходов стало снижение цен на нефть предыдущие периоды. В начале июня Владимир Путин заявил, что зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. По его словам, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составлял около 42%, сейчас 23%. Скончалась певица Бонни Тайлер, легендарная британская исполнительница, трехкратная номинантка на Грэмми и Брит Эвордс, чей узнаваемый хриплый голос невозможно было спутать ни с какими другими, ушла из жизни в возрасте 75 лет. О смерти артистки сообщает BBC. Последние месяцы она провела в борьбе с тяжелыми осложнениями после экстренной операции, однако организм не смог справиться с испытанием. Бонни Тайлер или Гейнер Хопкинс по паспорту начала карьеру во второй половине 70-х. Бонни несколько раз приезжала к нам в страну. Ее первые гастроли состоялись в СССР в конце 88-го года. Она дала 17 концертов в разных городах. В Москве выступила в Олимпийском. Тайлер также побывала в России в середине 90-х и в 2000-х годах. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс осенью внесет поправки в ПДД, которые ограничат движение велокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. В декабре прошлого года Владимиру Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Чтобы реально контролировать курьеров, их нужно сначала зарегистрировать, считают эксперты. В РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных электропоездов. Имена нужно будет выбрать для составов, которые в настоящий момент курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около миллиона пассажиров. Принять участие в голосовании можно на сайте РЖД. Оно продлится до 16 июля.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем 6:03. Пополудни в Москве. Между прочим, последний рабочий час предпоследнего рабочего дня начинаем. Да, на календаре четверг. Так что, думаю, сегодня будет вполне уместно, как бы, знаете, репетировать пятничное настроение. Так что давайте там, не грустите. Все очень даже неплохо складывается. Ну, а в этом же часе нам предстоит препарировать биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». А все остальное время, конечно же, посвятим лучшей музыке на все времена. И через пару минут в эфире появится Харри Стайлз.

Styles. А сейчас же, знаете, вот хочется просто помахать рукой вслед исполнительнице по имени Бонни Тайлер и сказать ей спасибо за музыку, которую она делала. И давайте послушаем «Holding Out for a Hero» здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Harry Styles на радио 7. Late Night Talking, или разговоры поздним вечером, если по-нашему. И согласитесь же, что беседы под покровом сумрака, они как-то автоматически воспринимаются как более откровенные и задушевные. Ну, правда же. Собственно, так оно и есть. Как минимум, медики настаивают, что чем ближе к ночи, тем у человека меньше уровень кортизола, вот того самого гормона стресса, и тем более искренне и открыто мы можем себе позволить изъясняться. Причем, милые дамы, вот имейте, пожалуйста, в виду, что если вы желаете завести со своим благоверным какую-то беседу на серьезные темы, то для подобного самый благоприятный момент в сутках — это 20 часов и 15 минут. Вот, как выяснили британские, простите меня, ученые, именно в это время мужчина наиболее расслаблен, благостен и готов к диалогу. Так что имейте в виду. Главное, успейте все порешать до футбола, а то там уж точно не до разговоров будет. Ну а пока же в столице 17.12 и далее на радио 7. Дайдо. А прямо сейчас Энрике Иглесиас на Семи холмах. Добрый вечер.

песок в моих туфлях. Так по-нашему называется песня «Дайдо», которую на Радио 7 послушали. Вот во мне лично сейчас она отзывается чуть более, чем полностью, потому что этим вечером еще немного поработаю и отправлюсь в отпуск, как раз-таки вытряхивать из обуви белый песочек Балтийского взморья. Привет, мой любимый Калининград, всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 93.6. И знаете, вот судя по всему, получится отдохнуть без лишней суеты. Потому что, как утверждают туроператоры, в этом месяце Балтийское побережье собирается посетить на 10% граждан меньше, чем в прошлом году. Ну, собственно, даже в топ-5 этого года калининградское направление не вошло. Так что есть все шансы поваляться на пляже не стоя. Ну, а традиционным лидером среди наших направлений на данный момент является Краснодарский край. Туда, за морем и солнцем, отправляются 23,7% всех путешественников этим летом. А это, на минуточку, около 5-6 миллионов человек. Ну, и похоже на правду. Вот сегодня буквально скинули мне фотку с пляжа Анапы. Так там, простите меня, яблоку негде плюнуть. Народу тьма. Ну, а еще смотрю вот в пятерку самых востребованных туристами регионов страны. В порядке убывания также вошли Москва, Петербург, Подмосковье и Татарстан. И вот знаете что? Если вы все еще в раздумьях, а идти ли этим летом в отпуск или нет, то, мне кажется, однозначно стоит. Вот правда, хоть тушкой, хоть чучелком, но на недельку-другую все-таки отправьте себя отдохнуть. Это чертовски важно для вашего же здоровья. Берегите себя. Ну а мы продолжим оберегать ваше настроение с помощью лучшей музыки на все времена. Музыки Радио 7, разумеется. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Пока весь мир сходил с ума от лукавой ухмылки Чарли Чаплина, буквально на соседней съемочной площадке работал человек, который почти никогда не улыбался. В то время он выполнял на экране невероятные, смертельно опасные трюки, не поведя при этом даже бровью. Наш сегодняшний герой – один из самых талантливых комиков в истории кино – Бастер Китон. Родился Китон в семье бродячих артистов и практически с пеленок был приучен к сцене. В возрасте 2 лет всего лишь он получил свой легендарный псевдоним Бастер, что означает «хулиган», и произошло это после того, как мальчик без единой царапины скатился с длинного лестничного пролета. Друг семьи тогда воскликнул, мол, «этот парень – везучий хулиган». Ну а отец тут же подхватил звучное прозвище. В бурные 20-е карьера Китона стремительно шла в гору. Он был актером, сценаристом и режиссером собственных фильмов. Бастер самостоятельно придумывал и исполнял сложнейшие трюки, поэтому конкуренты попросту не могли их украсть. На съемках Шерлока-младшего, например, на Китона обрушился поток воды, и актер сильно повредил шею. А знаменитый трюк из фильма «Пароходный Билл», где на Китона падает фасад дома, выполнялся буквально на грани жизни и смерти. Наверное, именно поэтому воротилы из студии Metro Goldwyn Mayer, с которыми Китон вскоре подписал контракт, поспешили ограничить его творческую свободу. Китон, лишенный творческой независимости, стал буквально чахнуть в стенах студии. Ему запретили режиссировать и самому исполнять трюки, использовали как рядового актера, и это довело Китона до глубочайшей депрессии. Так и не дождавшись «Золотых гор», студийные боссы его уволили в 1933, и следующие 20 лет Китон находился почти в полном забвении. И лишь в конце 50-х один известный коллекционер выкупил пленки с фильмами Китона, которые десятилетиями разрушались в подвалах студии. Новое поколение зрителей просто обомлело от увиденного. На Венецианском фестивале зрители 15 минут стоя рукоплескали мастеру, при этом рыдая от восторга перед его великими лентами. Бастер Китон. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.

0: Уилл Янг на Радио 7 только что музыкальнейшим образом требовал отношений без обязательств, да. I just want a lover, или я просто хочу любовницу. По-нашему так получается. И согласитесь, далеко же не всегда выходит так, что ваш покорный слуга рассказывает, что за песня звучит в эфире. Ну, а если песня понравилась, то как быть? Что делать? Смотрите, есть рабочий лайфхак. Качаете в вашем магазине мобильных приложений Radio Hub, приложение, с помощью которого вы не только сможете слушать Радио 7 везде, где есть интернет, но еще и получите полный доступ к списку треков, которые звучали в эфире. Так что пользуйтесь на здоровье. Ну а тем временем 17:49 в столице, и под занавес часа в эфире появится Гала, а пока же Бон Джови на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Мышков. Вечер на Семи холмах.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вернем на

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, огласите новостную повестку, пожалуйста. Привет.
1: Привет, Олег. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил глава Минспорта и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, решение последовало за возвращением российских команд к международным стартам в волейболе. Современное пятиборье включает в себя 5 дисциплин: фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также комбинированный вид, который объединяет бег и стрельбу из лазерного пистолета. Напомню, в начале недели исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство российской организации и отменил ограничения на участие наших атлетов в международных соревнованиях. Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти начали обсуждать продажу бензина по QR-коду и системе «Чет-нечет». В региональном правительстве считают, что в этом нет ничего страшного. Люди должны быть уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. По системе «Чет-нечет» бензин отпускается на заправках в Орловской области. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, это позволило вдвое сократить очереди на заправочных станциях. Завтра на эту систему перейдет Псковская область. В четные даты топлива смогут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются на 02468, в нечетные — владельцы номеров с первой цифрой 1357 или 9. Надвигающийся на Москву шторм показали из космоса. Снимок был опубликован в телеграм-канале Роскосмоса. Россиянам продемонстрировали вид циклона с высоты более 35 тысяч километров. Штормовой циклон Бернадетт, идущий к столице, обрушился 8 июля на Калининградскую область. Он повалил около сотни деревьев, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электричества ряд населенных пунктов. По прогнозу синоптиков, на столицу в выходные обрушится аномальные ливни, может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Есть вероятность появления смерча. В Москве впервые сыграли свадьбу роботов-гуманоидов. Церемония прошла в библиотеке имени Пушкина. В импровизированный брак вступили роботы Роберт и Матильда, которых ранее представили на Петербургском международном экономическом форуме. После клятв верности обручальные браслеты молодоженам вынес робопес Догматик.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и на финишную прямую мы с вами выходим, друзья мои, да, в столице 18.03. И таким вот образом до наступления выходных остается уже меньше суток. Думаю, что свершение не из худших, как минимум. Это правда. Ну а в этом часе нам предстоит поиграть в третий лишний. Приступим буквально через пару песен. Затем совершим виртуальный променад столичными околотками в компании Филиппа Смирнова. А пока же вернемся к музыке, если никто не против. И прямо сейчас Шаная Твейн здесь на Радио 7. Добрый вечер. Добрый вечер.

Один за всех и все за любовь. Вот такой посыл в песне, которую только что на Радио 7 исполнили три мушкетера от мира музыки. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Ну, а в ближайших планах у нас с вами еще буквально две песни, а затем будем слушать в эфире голос претендента на победу в игре «Третий лишний». Так что, если хотите таковым оказаться, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие. Любое сообщение считается, главное, чтобы через конверт на сайте Радио 7 7.ru вы его отправили. Ну и если окажетесь седьмым, то будете претендовать на два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Это масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, который предлагает по-новому взглянуть на творчество автора легендарного рабочего и колхозницы. Так что, если хотите таким образом свой досуг организовать, то напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете. Ну а дальше просто держите кулаки, чтобы оно случилось седьмым. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет экономист из Москвы по имени Евгения. Евгения, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Ну что ж, Евгения, будем пытаться всячески отправить вас на культурные мероприятия. А вот перед этим, позвольте, я поинтересуюсь. Вы были уже этим летом в отпуске? На море, может быть, удалось побывать?
2: Была.
1: Ой, какая прелесть. А где были, если не секрет?
2: Город Ейск, на Азовском море.
1: Ой, какая красота. Ну, то есть Азовское море вы знаете. Какие еще моря вам знакомы?
2: Черное.
1: Куда же без него, правильно. Уже смотрите, вы...
2: Средиземное.
1: Потрясающе. Вы практически знаток морей, и я надеюсь, вам не составит труда сказать мне, какое из трех слов не является названием моря. Договорились?
2: Ага.
1: Итак, слова следующие. Альборан, Камотес или Обелюс. Что из этого не море, как вы думаете? Альборан, Камотес, Обелюс. Евгения.
2: Первое,
1: я не устану повторять, это суп. А я хотел бы от вас услышать, что из этого не море. Альборан, Камотес, Обелюс.
2: Суп. Суп не море.
1: Что море?
2: Первое же не море, раз он суп, правильно?
1: Ну, это, знаете, это как шутить, учусь, когда-нибудь я обязательно научусь это делать с первой попытки. Но если вы настаиваете, Евгения, я, конечно же, приму ваш ответ. Хотите?
2: Нет.
1: Так.
2: Второе.
1: Камотес, да?
2: Да.
1: Вы знаете, вот на нашей планете, оказывается, от 50 до 100 морей имеется. Вот такая разбежка связана с тем, что само понятие море не имеет строгого научного определения, и разные исследователи бьются над количеством морей. Но вы считаете, что Камотес не входит в моря, да, нашей планеты?
2: Значит, третий вариант.
1: А если я вас с правильного ответа сбил, вы не будете на меня серчать?
2: Нет, конечно. Я была на море, мне ничего не расстроиться.
1: Ой, какая прелесть. Но имейте в виду тогда, Евгений, вот, пожалуйста, без обид уж, как есть. Вы были на море, и теперь...

новатора. До 27 сентября все продлится, так что уверен, успеете посетить. Ну а пока вернемся к музыке и далее в эфире Шер. А прямо сейчас Сара Коннор на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Лувре начинается глобальная реконструкция. Сейчас в Главном музее мира потихоньку меняют ценовую политику, ремонтируют галерею Аполлона, где недавно случилось скандальное ограбление. А через пару лет начнется работа над проектом «Новый Ренессанс», который уже изменит облик Лувра по-настоящему. У музея появится в том числе новый вход и новые подземные залы. А легендарная Джоконда получит отдельную квартиру. Она будет выставлена в персональном помещении, посетить которое можно будет по отдельному билету. То есть фактически в Лувре появится еще один внутренний музей одной картины. Но, кстати, он будет не первым в мире с такой концепцией. Первый открылся еще в 1983 году в нашей Пензе. Идея уникального, не имеющего в мире аналогов музея одной картины, принадлежала местному историку Георгу Мясникову, чье имя теперь присвоено музею. В нем действительно выставляется только одна картина. Экспонат меняется раз в год. Посещают музей, расположенный в красивом деревянном доме с резным крылечком, по сеансам. Сначала гости попадают в небольшой кинозал и смотрят подготовленный специально для музея документальный фильм об эпохе создания картины, истории жизни ее автора и прочих важных подробностях. А затем в зале медленно поднимается занавес, и для обзора открывается само произведение искусства. Хитрая система освещения и интерактивные стенды позволяют рассмотреть шедевр во всех деталях. Экскурсовод-искусствовед отвечает на все вопросы, и выходит очень впечатляющий и мощный опыт погружения в контекст, который по-новому открывает даже давно знакомые шедевры. Нынешним летом в музее одной картины выставлено монументальное полотно Серова «Ледовое побоище». Будете в Пензе, непременно загляните.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Дуа Липа только что на Радио 7 о любви петь изволила. Точнее, о том, что если заканчиваются вдруг отношения, то это совсем не значит, что все, любить разучились. Многоразовые чувства, да. Так что, пожалуй, давайте продолжим его практиковать. И в ближайшее время будем практиковать любовь к лучшей музыке на все времена, например. Тем более, что делать это совсем не сложно и чертовски приятно. Под занавес часа послушаем артиста по имени Джимми Саммервилл, а пока же Дезри и Терренс Трент Даби на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: путешествий номер один. Акцент 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве в 7 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гурков. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Дальнейшая эскалация может продлить спецоперацию, а также приведет к созданию России большой буферной зоны на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что зона безопасности или буферная зона необходима для защиты граждан. По словам Пескова, сейчас она создается планомерно, при этом российская армия существенно продвигается вперед. Песков подчеркнул, что удары вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре и населению России негативно влияют на переговорный процесс по установлению мира на Украине. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что удары Украины вглубь территории России являются эскалацией конфликта. Основной период сдачи ЕГЭ завершился вовремя и без боев. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Уточняется, что сегодня последний экзамен основного периода написали участники аттестации из Калининградской области. Ранее глава ведомства Анзор Музаев заявил, что объективность проведения госэкзамена в этом году не вызывает сомнений. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Люди старше 65 лет составляют примерно четверть населения России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. По его словам, сейчас во всем мире наблюдается тенденция к старению населения. Причем растущая доля таких граждан создает значительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому необходимо менять подходы медицины. Текущая реактивная модель, ориентированная на лечение болезней, должна уступить место проактивной системе. Она предполагает прогнозирование возможных заболеваний на основе имеющихся данных и проведения профилактических мероприятий. В России все больше молодых семей хотят жить за городом. Так, 74% опрошенных заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на пригороде. При этом лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Согласно результатам исследования, главным драйвером переезда становится желание расти детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и отметку в 19 часов мы с вами проскочили. 8:03 пополудни в Москве. Надеюсь, этот вечер для вас действительно добрый. Понятное дело, что завтра он будет еще добрее. Но и вечер четверга, знаете ли, это тоже неплохо. Как минимум, это совсем не понедельник, знаете ли, да. Ну, а добавить больше красок в моменте нам всегда поможет музыка «Радио 7». Так что давайте к ней и вернемся. В ближайших планах у нас Билли Айлиш, а откроет час группа Бланди. Всем привет и добрый вечер.

серьезно. Ну а тем временем в столице 19:12, и самое время вернуться к музыке. Далее в эфире Марк Энтони, затем Тасмин Арчер, а прямо сейчас Queen на Радио 7. Добрый вечер.

Sleeping Satellite, или «Спящий спутник», если по-нашему так называется песня «Tasman Archer», которую на Радио 7 послушали. Ну и, знаете, вот, конечно, чтобы в сон не клонило ни вас, ни спутника, то всегда можно кофейком полакомиться. Вот я лично практикую такую методу, сон сразу же пропадает. Ну, а теперь буду попивать кофе еще чаще, по-моему. Потому что у Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе. Да. Весь июль в кофейнях «Кофе Порт» можно попробовать напиток «Радио 7». Это нежнейший раф с цитрусовым сиропом на выбор, апельсиновый или мандариновый. Так что музыка для хорошего настроения у нас в эфире, а вот кофе со вкусом «Радио 7» в «Кофе Порте». Ну, кстати, у нас на фабрике имеется эта кофейнка, так что спущусь сейчас, с вашего позволения, да действительно впитаю чашечку мандаринового рафа. Ну а пока же Марайя Кэрри на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: Culture Club на радио 7. «Карма Хамелеон», так называется песня о конформизме, да, наверное, так можно сказать. Вот о людях, которые, знаете, готовы свою точку зрения засунуть куда подальше в угоду большинству или каким-то обстоятельствам. Вот, то есть, те самые хамелеоны как раз-таки. Но слово «карма» в этой песне добавляет идею о том, что за подобную неискренность и приспособленчество неизбежно последует расплата. Так что, и правда, вот мне кажется, иметь свою точку зрения — это чертовски важно, конечно же, а вот уметь ее отстоять — это просто бесценно. И уж, простите, конечно, великодушно, но продолжу настаивать, буду биться до последнего, утверждая, что на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена. Ну, тем более, что биться за правду легко и приятно. Ну, а в ближайших планах у нас имеется Клифф Ричард, Топлоадер, а также Империо под занавес сейчас послушаем. Так что оставайтесь с нами, и вечер в компании Радио 7 будет не только музыкальным, но и обязательно добрым. Всем привет!
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
7: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
9: Атлантис.

0: Москве 8 вечера. И главные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Власти Петербурга и Ленобласти начали обсуждать продажу бензина по QR-коду и системе чет-нечет. В региональном правительстве считают, что в этом нет ничего страшного. Люди должны быть уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. По системе чет-нечет бензин отпускается на заправках в Орловской области. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, это позволило вдвое сократить очереди на заправочных станциях. Завтра на эту систему перейдет Псковская область. В четный даты топлива смогут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные владельцы номеров с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Так они компенсируют увеличение издержек и нехватку персонала. Как пишут «Известия», из-за изменений в налоговом законодательстве в первой половине года операционные затраты ресторанов выросли на 12%. По словам участников рынка, за последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Стоматологов обяжут использовать анестезию при вмешательствах, способных вызвать боль. Изменить порядок оказания стоматологической помощи взрослым предложил Минздрав. Документ вступит в силу с 1 октября. По нему при необходимости допускается седация или наркоз. Также ужесточаются требования к оснащению кабинетов. В них появится автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики инфекции и препараты для помощи при анафилактическом шоке. Россияне назвали комфортной пенсию почти 80 тысяч рублей. При этом, по данным на апрель, средний размер такой выплаты составляет 27 тысяч. Почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивает свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью и ростом цен. Всего лишь 6% респондентов считают, что им хватит пенсионных выплат.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Слушайте, ну как время-то летит, мама дорогая, а? Уже вон 20.03 в столице. И таким образом от этого четверга осталось всего ничего, уже меньше 4 часов. Ну а затем что? А затем пятница. Да, друзья мои, так что с наступающим вас. Ну, какой-никакой, а маленький еженедельный праздник нам предстоит. Но, опять же, чтобы отдохнуть и расслабиться, совсем не обязательно ждать вечера пятницы. Я думаю, и сегодня можем себе такую шалость позволить. Ну, а отдыхать будем, конечно же, под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире Майкл Джексон, затем ЗАЗ, а прямо сейчас Анастейша на Радио 7. Добрый вечер!

0: Радио 7 представляет Уикенд группы Rolling Stones.
1: О, да! Легенды! Легендищи! The Rolling Stones будут героями нашего уикенда. А почему, спросят некоторые? Да, пожалуйста, потому что уже в это воскресенье, 12 июля, The Rolling Stones будут отмечать день рождения. Серьезно. Потому что 12 июля 62-го года состоялся их сценический дебют. Это все произошло в легендарном лондонском Marquee Club. Ну, а свое имя музыканты обрели спонтанно, буквально прямо вот накануне концерта. Название нужно было экстренно придумать, ну, чтобы какой-то анонс дать в местную газетенку. И гитарист Брайан Джонс случайно наткнулся взглядом на пластинку своего кумира Мадди Уотерса и позаимствовал название его песни «Rolling Stone». Собственно, в английском это выражение означает то же, что и привычное нам перекати-поле, то есть бродяг, которые не обременены ни домом, ни обязательствами. Ну и для парней, собиравшихся играть блюз в консервативной Англии, эта вывеска подошла просто идеально. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать потрясающую балладу, имя которой «Энджи». Ну а еще больше музыки The Rolling Stones ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд группы Rolling Stones. Только на Радио 7.

звучало до этого. Поэтому обязательно попробуйте, надеюсь, вам понравится. Ну а тем временем в столице 2026, и в ближайших планах у нас Милен Фармер, а прямо сейчас Салтанс на радио.

Крис Норман и Сюзи Кватро на Радио 7 пели сейчас о том, что вот идешь ты такой по жизни, ничего себе не подозреваешь, спотыкаешься и падаешь в любовь. Ну, мне кажется, это не худшее, во что можно упасть, право слово. Поэтому, друзья мои, вот пусть этот спотыкач действительно случится в жизни каждого, для кого это сейчас актуально. Ну, серьезно, лишним не будет. Море удовольствия можно извлечь из этой амурной пучины. Вот и чего, собственно, вам и желаю. Ну, а тем временем в столице 2039 и желаю вам далее получить удовольствие от группы Mike and the Mechanics. А прямо сейчас Оскар Антон на Радио 7. Добрый вечер.

0: бросить взгляд через плечо и поворошить былое, предлагала нам группа Mike and the Mechanics в эфире Радио 7 только что. Но, опять же, что было, то было. Это правда. Вот важнее здесь и сейчас, ну, на худой конец, что будет. Это тоже важно. Ну, а будет у нас завтра пятница. Да, друзья мои, поздравляю с наступлением уикенда. Ну, потому что завтра не смогу вас с ним поздравить. Вот с этой минуты буду считать себя уже в отпуске. И позвольте распрощаться с вами на недельку. Ну, даже чуть больше. Но, тем не менее, пятница, она всячески предполагает хорошую компанию, правда же? И вот ее вам завтра с 7 утра составят Дима Пименов и Света Молодцова. Просыпайтесь в компании моих дражайших коллег. Ну и за сим, наверное, все. Прекрасного вечера, друзья мои. Заранее восхитительных выходных и следующих выходных тоже потрясающих. Все. Отбываю во свояси. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Всех с наступающей пятницей. Почти дождались. Ну а завтра вот какая тема ждет нас всех.
2: Итак, почти половина россиян ощутимо меняет свою жизнь после 30 лет во время кризиса среднего возраста. Ну и хотим у вас спросить, а на что вы решились в свой личный кризис среднего возраста?
1: Ну и музыка на все времена ждет вас завтра с утра и до вечера и круглые сутки на Радио 7. А еще гороскоп, синематека и наши игры. Фу.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «Радио Хаб». 12+.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Лучшее. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Всех с наступающей пятницей, почти дождались. Ну а завтра вот какая тема ждет нас всех.
2: Итак, почти половина россиян ощутимо меняет свою жизнь после 30 лет во время кризиса среднего возраста. Ну и хотим у вас спросить, а на что вы решились в свой личный кризис среднего возраста?
1: Ну и музыка на все времена ждет вас завтра с утра и до вечера и круглые сутки на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные – легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче и приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.